0: Поедим вас к допросу компанию в голову, после самокарности на дно, эдо все научу
1: Let's see what's going on.